0: 100hits.com.
1: This is the 90s station. Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.